0: и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
4: Ты слышишь?
5: Конечно, все слышат.
4: Это радио.
5: И такое доброе.
4: Доброе радио для всех.
5: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Власти арестовали подозреваемого в поджоге в связи с лесными пожарами в Спокене. И управление шерифа округа Спокен арестовало подозреваемого в рамках расследования пожара Old Trails, самого разрушительного из трех пожаров, бушующих в этом городе на востоке штата Вашингтон, а также в его окрестностях. Тем временем президент Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в штате Вашингтон в связи с пожарами в районе Спокена, второго по величине города штата. Движение поездов Amtrak между Портлендом и Сиэтлом приостановлено из-за угрозы обрушения здания, которое частично сгорело. Госдепартамент Соединенных Штатов закрывает консульства в Канаде, Японии и в Индонезии. Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь запас ракет большой дальности, в том числе «Атакамс». Тем временем Дональд Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров со Штатами, в двуличии. И сам он настаивает, что диалог возобновлен. А на пресс-конференции Трамп заявил, что он готов полностью разбомбить этот Иран. Путин подписал закон, который поражает права критиков власти, которых заочно преследуют в России. Он вступает в силу немедленно. В Подмосковье в результате атаки украинских дронов погибли 5 человек, а в Ленинградской области горит склад Wildberries. Как мы ранее сообщали, посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО вообще. Сегодня мы рассуждаем, как его слова восприняли в Брюсселе. Компания Apple ненадолго удалила Telegram из App Store из-за контента с сексуализированным насилием над детьми. Павел Дуров уже прокомментировал и объяснил временное удаление Telegram из App Store действиями злоумышленников. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии при переменной облачности 83-85 градусов по Фаренгейту со среды начнутся дожди со второй половины дня, а в четверг они могут быть не только дождями, но и даже грозами, и так будет до конца этой недели, при том, что столбик ветров в четверг и в пятницу поднимутся до 90. А вот в Портленде и в районе Большого Сиэтла, особенно в Портленде, скорее всего, не будет 100-градусной жары, потому что мощный смог накрыл город, причем он находится на достаточно высокой высоте, примерно в районе 5000 футов, но, тем не менее, в городе тоже чувствуется запах гари, и этот смог закрывает солнце, поэтому столбики тюнеров не спешат подниматься. Синоптики прогнозируют, что, по идее, в эти дни должно быть за 90, но будет ли это, вот в чем вопрос. И если смог по-прежнему останется, то, скорее всего, если и будут 90 градусов, только где-то 91-92, но никак не 100 градусов по Фаренгейту. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что, по идее, в среду и в четверг должно быть около 100. В районе Большого Сиэтла смог немножечко рассеялся, но, тем не менее, он то увеличивается, то пропадает. Тем не менее, очень и очень плохое качество воздуха в районе Большого Сиэтла при температуре 82-83 градуса по Фаренгейту.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFOP на частоте 100,7 FM в Портленд-Метро-Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay Red Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Управление шерифа округа Спокен арестовала подозреваемого в рамках расследования пожара Old Trails Fire, самого разрушительного из трех пожаров, бушующих в этом городе на востоке штата Вашингтон, а также в его окрестностях. По сообщению властей, 37-летний Аарон Фариначи, ранее имевший судимость, был арестован у себя дома без происшествий. Ему предъявлено обвинение в поджоге первой степени. В доме подозреваемого также был проведен обыск. Напомню, что ранее власти сообщали, что пожар был вызван молниями, но местные жители сообщили, что никаких молний не было. Шериф Джон Нойлс заявил, что выйти на след подозреваемого на раннем этапе расследования помогло сообщение от местного жителя, который видел мужчину, наклонившегося к траве. Это была цитата. Вот как раз именно в том самом месте, где и начался пожар. Мужчину им оказался Фариначи. Сначала допросили и отпустили, но позже, по мере поступления новых данных в ходе следствия, детективы и следователи, занимающиеся тяжкими преступлениями, произвели его арест, сообщил Нойлс на пресс-конференции. По версии следствия, именно Фариначи устроил пожар, используя спички или зажигалку. Кстати, оба предмета были обнаружены у него при задержании. Как и сообщил прокурор округа Престон Макколом, первое судебное заседание по делу подозреваемого состоится уже сегодня, и по данным агентства Associated Press, пока не ясно, есть ли у Фариначи адвокат, который мог бы представлять его интересы. Власти заявили, что причина возникновения пожара все еще устанавливается. Распространению огня способствовали сильный ветер, высокая температура воздуха и сухая погода. С прошлых выходных из лесных пожаров были вынуждены покинуть свои дома 65 тысяч человек. Огонь уничтожил около 700 зданий и выжег 7 тысяч акров земли. Также потребовалась эвакуация предприятий, регионального госпиталя для ветеранов, а также других медицинских учреждений в Спокене. На данный момент, к счастью, сообщений о погибших или о пострадавших не поступало. Эвакуированные жители находят временный приют в центре Spokane Convention Center, где развернут пункт помощи Красного Креста. Например, Чарли Патрик эвакуировалась в субботу и сейчас находится в этом убежище вместе с своим сыном. 54-летняя женщина, имевшая инвалидность, рассказала, что она покинула квартиру, не взяв с собой ничего. Теперь она даже не знает, сгорело ли ее жилье, осталось ли что-то. «Надеюсь, оно уцелело», — сказала она, сдерживая слезы. «Там осталось только столько много воспоминаний, фотографий и семейных вещей, которые уже, увы, не вернуть». Конец цитаты. В понедельник и во вторник пожарные пытались воспользоваться кратковременным затишьем и ослаблением ветра, чтобы локализовать возгорание до того, как в середине недели, согласно прогнозам, нагрянет новая волна жары. Мэр Спокена Лиза Браун в эфире программы Morning Edition на радиостанции NPR заявила, что город с населением в 230 тысяч человек столкнулся с беспрецедентной ситуацией. Сотни людей, в том числе и многие пожилые, разместились в пункте временного пребывания Красного Креста в центре Спокена. Медицинский персонал помогал людям переодеться, используя одеяло в качестве ширм. Интервью программе Here and Now на NPR в понедельник губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сравнил обстановку в Спокене с зоной боевых действий. «Это катастрофа!» Конец цитаты. Весьма эмоционально сказал Фергюсон, добавив, что некоторые городские районы были полностью уничтожены. От слова «совсем». Фергюсон сообщил, что в воскресенье он беседовал с президентом Трампом и министром внутренней безопасности Мерклем Малином, а также направил федеральному правительству запрос об объявлении чрезвычайного положения для оказания неотложной помощи. И, по его словам, запрос предусматривает помощь в обеспечении жильем и продовольствием, а также содействие в проведении поисково-спасательных работ. И президент Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в штате Вашингтон с пожарами в районе Спокана, второго по величине города штата Вашингтон. И во вторник утром Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях ФИМА объявило о выделении штата Вашингтон федеральной помощи для поддержки пожарных, работающих на всей его территории. Президент Дональд Трамп санкционировал предоставление федеральной помощи штату Вашингтон, где в округе Спокан продолжают бушевать пожары. ФИМА объявила во вторник утром, что штату доступна федеральная помощь для поддержки пожарных. Агентство будет координировать федеральные меры по ликвидации последствий бедствия и оказанию помощи пострадавшим от пожаров. Помощь одобрена для округов Спокан, Стивенс, Оконоган, Ферри, Шилан и Якима, а также для конфедерации племен и групп народов Якима, конфедерации племен резервации Колвилл и индейского племени Спокан. ФИМА уполномочена по своему усмотрению определять потребности, а также мобилизовать и предоставлять необходимое оборудование и ресурсы. Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что ресурсы ФИМА уже направляются в штат Вашингтон. Я цитирую: «Я признателен федеральному правительству за оперативную реакцию и удовлетворение нашего запроса об объявлении чрезвычайного положения. Мы сосредоточены на том, чтобы как можно скорее доставить помощь жителям Вашингтона, понесшим столь тяжелые потери». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Движение поездов Amtrak между Портлендом и Сиэтлом приостановлено, и из-за угрозы обрушения здания Centennial Mills, расположенного рядом с железнодорожными путями в северо-западной части Портленда, движение поездов приостановлено до особого распоряжения. И в настоящее время сообщение Amtrak между Портлендом и Сиэтлом остановлено из-за риска обрушения постройки, находящейся вблизи железнодорожных путей в северо-западном районе Портленда. Здание Centennial Mills построено 116 лет тому назад, и пострадавшее от ужасного пожара в прошедшее воскресенье возвышается над путями к северу от вокзала Union Station в Портленде. Огонь уничтожил все 8 этажей внутри здания. Внешние стены и установленный на крыше стальной резервуар для воды остались стоять. Но находятся в неустойчивом положении и могут обрушиться буквально в любой момент. В понедельник компания Amtrak объявила, что движение поездов между Сиэтлом и Портлендом будет приостановлено до пятницы 7 августа. В официальном сообщении отмечается, что компания ищет возможности организовать альтернативные автобусные перевозки там, где это возможно, и будет информировать пассажиров по мере поступления новых сведений. Я цитирую сообщение Amtrak. Пассажиры могут перенести поездку на другой день без дополнительной платы или отменить ее с полным возвратом средств. Конец цитаты, заявил Amtrak. Уведомления будут приходить через СМС, электронную почту и приложение Amtrak. Также статус поездки можно будет проверить на сайте компании. Мы ценим ваше терпение и понимание, поскольку безопасность наших сотрудников и клиентов является для нас приоритетом. Конец цитаты, подчеркнули в Amtrak. В понедельник полиция и пожарные службы огородили территорию вокруг Centennial Mills сигнальной ленточкой, хотя для поиска возможных останков людей была задействована служебная собака. Сами пожарные старались не заходить внутрь здания из-за высокой опасности. Если здание рухнет, мы не хотим, чтобы кто-либо из людей оказался в потенциально опасной зоне. Особую угрозу представляет огромная водонапорная башня на крыше. Если она рухнет, то может не просто сплющиться на месте, а покатиться, словно шар для боулинга. Так что даже если вы находитесь за пределами зоны обрушения, это не гарантирует полной безопасности. Эта махина может покатиться по улице прямо на вас, как в фильме об Индиане Джонсе. Конец цитаты сообщил представитель пожарной охраны города Портленда в специальном сообщении. Ну и я напомню для жителей Портленда, что Нейт Парквей перекрыт в обе стороны из-за этого ужасного пожара между Норт-Вест 17 и Норт-Вест 9 Эвеню.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки уведомил Конгресс о планах закрыть 5 зарубежных дипломатических миссий. Речь идет о редчайшем случае сокращения американского дипломатического присутствия за рубежом, сообщает агентство Reuters. В документе, направленном в конце прошлой недели в ряд комитетов Конгресса, наш Госдепартамент сообщил о намерении закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе на Гренаде, Нагое в Японии, Медане в Индонезии, Дуале в Камеруне и в Виннипеге в Канаде. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку уведомление не было опубликовано. Ожидаемые закрытия, о которых ранее не сообщалось, представляют собой редкий пример одновременного сворачивания сразу нескольких зарубежных миссий Соединенных Штатов, не связанного с каким-либо конкретным геополитическим событием. В начале прошлого года, в первый месяц администрации 47-го президента Дональда Трампа, Госдепартамент начал подготовку к закрытию почти десятка зарубежных миссий. Эти шаги рассматривались как часть более широкой стратегии, направленной на государственный аппарат Соединенных Штатов в соответствии с его программой «Америка прежде всего». Административно-бюджетное управление Белого дома предлагало еще более масштабный план закрытия до 30 зарубежных миссий. Некоторые представители администрации в частном порядке утверждали, что часть небольших дипломатических представительств не являются необходимой и не оправдывают затрат. Демократы, а также ряд бывших чиновников в сфере внешней политики и национальной безопасности считают, что сокращение дипломатического присутствия Соединенных Штатов вместе с демонтажем агентства Соединенных Штатов по международному развитию USAID, которое обеспечило миллиарды долларов помощи по всему миру, может подорвать позиции Вашингтона и создать опасный вакуум, который заполнит Китай и Россия. Хотя в прошлом году Госдепартамент провел масштабную реорганизацию, были сокращены десятки управления и сотни сотрудников. Ни одно зарубежное представительство тогда закрыто не было. Отвечая 1 августа на запрос о комментарии, Госдепартамент не подтвердил плана закрытия, но заявил, что сосредоточено на том, чтобы дипломатическое присутствие страны оставалось эффективным и результативным. В ведомстве добавили, что намерены соблюдать все предусмотренные процедуры уведомления Конгресса. Госсекретарь нашей страны Марк Руби предоставляет меры по сокращению расходов как необходимый шаг для проведения размеров ведомства в соответствии с задачами. Многие консерваторы считают Госдепартамент раздутой излишне бюрократизированной структурой. Американская миссия в Сент-Джорджесе на Гренаде имеет статус посольства. Представительства в Медане, в Виннипеге и в Нагое являются консульствами, а миссия в Дуале – это отделение посольства. Консульство и отделение посольства обычно представляют интересы Соединенных Штатов в регионах за пределами столицы, где, как правило, расположено основное посольство. Во время администрации 46-го президента Джо Байдена правительство Соединенных Штатов, напротив, открывало новые зарубежные миссии. Все они появились в Тихоокеанском регионе, где Вашингтон конкурирует с Китаем за влияние. Хотя у Китая нет действующих дипломатических миссий в Дуале и в Виннипеге, он представлен в Сент-Джорджесе, Нагое и в Медане.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки израсходовали большую часть запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет сегодня агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Речь идет преимущественно о ракетах «Атакамс» и PRSM, которая представляет собой более новое и совершенное поколение. По словам двух собеседников агентства, Соединенные Штаты приняли практически все имевшиеся запасы этого оружия. Эти ракеты – это важная часть военного арсенала Соединенных Штатов, позволяющая наносить точечные удары с безопасного расстояния. Кроме того, атакам сыграли ключевую роль в полномасштабной российско-украинской войне, позволив Киеву атаковать цели в глубине России. Белый дом в ответ на просьбу о комментарии опубликовал заявление Трампа, в котором тот утверждает, что у Соединенных Штатов намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем необходимо. Конец цитаты. Соединенные Штаты и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушении перемирия. «Нью-Йорк Таймс» писала 26 июля, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американского ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках Исламской Республики. Накануне CNN со ссылкой на источники писала, что американские военные ищут новые креативные способы давления на Иран и наказания Исламской Республики. Телеканал отмечает, что этот запрос показывает ограниченность вариантов, которые есть у Трампа для принуждения Ирана к сделке. Но, кроме того, президент Дональд Трамп назвал руководство Ирана двуличным после того, как Тегеран заявил, что никаких переговоров со Штатами, анонсированных Трампом, на самом деле не ведется. Я цитирую его слова. «Руководство Ирана демонстрирует невероятное двуличие. Они сами просят о встрече. Некоторые даже сказали бы, что умоляют о переговорах. Переговоры начинаются, и в ближайшее время запланированы новые раунды. Но при этом они открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведется, ничего не обсуждается, и что они имеют дело только с Оманом». Конец цитаты написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее в понедельник, находясь на борту Air Force One, он заявил журналистам, что переговоры или новые переговоры с Ираном начнутся уже в понедельник, после того, как он отменил, по его словам, массированные удары по этой стране. Ну а что еще он сказал во время коротенькой пресс-конференции на борту Air Force One?
2: Всем привет. Ну что, задавайте вопросы. Что побудило вас отменить удары по Ирану вчера вечером? Меня об этом попросили Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и Иран. Мы были полностью готовы к удару. Это было запланировано примерно вот на это время. И это был бы массивный удар. Мы были полностью готовы к началу этой операции, но когда союзники просят отменить все, приходится как бы сказать, ну давайте посмотрим. И причина, по которой они попросили это, заключается в том, что, по их мнению, достигнута договоренность. Есть соглашение по Армузу, а затем будет соглашение и по ядерной программе, или, как я это называю, денуклеаризацию Ирана. Это денуклеаризация Ирана. Так что мы приостанавливаем операцию, просто посмотрим, что будет. Но мы можем сделать это в любой момент, когда просто захотим. Но нас об этом попросили три основные группы. На самом деле Иран тоже очень настойчиво попросил нас об этом. Они сказали, мы хотели бы заключить соглашение. Знаете, я не знаю, что они говорят, потому что очень часто они говорят одно, а потом выходят на улицу и заявляют, мы не знаем, о чем он говорит. Очевидно, они не хотят, чтобы их атаковали, это же правда. И они знали, насколько будет сильна эта атака, потому что видели, как она назревала. А что будет теперь? Ну, сейчас мы общаемся с ними в форме переговоров. Они начнутся завтра днем, и мы посмотрим, правда ли они хотят заключить соглашение. Я с удовольствием бы это сделал. Это бы спасло множество жизней, сэкономило бы множество энергии, если честно. На восстановление ушло много-много лет, если бы мы это сделали. Я даже не думаю, это было бы возможно все восстановить после того, как мы бы это разбомбили. Но у нас был план атаки, которая стала бы крупнейшей со времен Второй мировой войны, и она обернулась бы для них катастрофой. И они не хотели этого, чтобы мы это делали. И, честно говоря, Саудовская Аравия тоже этого не хотела. Они считают, что сделка уже близка. Они думают, что она близка. А есть какой-то крайний срок? И соглашение уже близится. Оно касается Армузского пролива, а также, в конечном итоге, денуклеаризации Ирана. Поэтому, когда я слышу об этом, я говорю, ну, а хотим ли мы пойти вот на такие жесткие меры сейчас или нет? Сейчас есть группа людей, которая хотела бы, чтобы я это просто сделал, разбомбил бы их. А есть другая группа, которая не хочет, чтобы я этого делал. У Ирана есть какой-то крайний срок для достижения соглашения? Ну, нет, мы посмотрим. Посмотрим, как сложится ситуация. Мы готовы действовать в любой момент. Хотел бы я заключить сделку? Я не хочу людей убивать, потому что люди гибнут. И гибнет много людей, а мы этого не хотим. Так что они к нам обратились, конкретно Иран. Но остальные три страны тоже. Они сказали, что... Ну, действительно, я их спросил. Я спросил у короля Саудовской Аравии, у наследного принца. Я говорю, что бы вы предпочли, чтобы мы разбомбили или нет? Они говорят, мы бы гораздо больше предпочли сделку, а не нападение. Потому что вы никогда не знаете, к чему приведут эти атаки. Не наводнят ли они страны потоками беженцев и не приведет ли это все к катастрофе в итоге. Много чего плохого может случиться. Сэр, есть сообщение о том, что вы выводите американские войска из Бахрейна и Кувейта. Выводятся ли войска с Ближнего Востока? Я не буду вам об этом рассказывать. Господин президент, почему США вмешиваются в данный момент, чтобы поддержать японскую иену? Чтобы что? Чтобы поддержать японскую валюту. Потому что у нас хорошие отношения с Японией. Мы очень сильны в финансовом плане. У них, знаете, у них ослабевает иена, и они хотели немного помощи от нас. А мы всегда готовы помочь Японии. Япония всегда очень хорошо к нам относилась, за исключением, конечно, Перл-Харбора. А что получают США от этой договоренности? Финансовую выгоду. Финансовую выгоду. И это также благотворно сказывается на мировой экономике. Но мы заключаем... Ну, слушайте, вот мы заключили сделку с Аргентиной. Меня критиковали за это. Но мы заработали на этом 25 миллиардов долларов. С Венесуэлой мы зарабатываем сотни миллиардов долларов. Я заключаю выгодные сделки. Intel. Да я нашей стране принес 75 миллиардов долларов уже. Я не делал это для себя, а для страны делаю. Intel, я поддержал Intel. Сейчас это самая востребованная акция на Нью-Йоркской, на любой другой фондовой бирже тоже. Мы заработали примерно от 75 до 80 миллиардов долларов на этом. Япония, на самом деле, это был больше сигнал дружбы, да? Потому что иена у них ослабевает. А доллар держится хорошо, наоборот. Дело в том, что у нашей страны дела идут великолепно. Все хотят помощи от нас. Все хотят, чтобы мы им помогли. А вы сказали, что... А вы из какого издания? Из ABC News. BBC? ABC. О, это еще хуже. BBC мне немного больше нравится. Вы говорили, что фонд компенсации жертвам байденовского режима снова на повестке дня. Каковы ваши планы? Послушайте, у нас есть человек по имени Тодд Бланш. Он выдающийся во всех отношениях. Большинство из вас знает, кто он такой. Лучшего человека на эту должность вы не найдете. И все это потому, что я поддержал одного человека, и он одержал убедительную победу. Это единственная причина, по которой это все происходит. Но я скажу, есть много людей, которых некоторым людям очень сильно навредили. 22 самоубийства было совершено. И жизни других людей были разрушены Байденом. Их семьи были разрушены за то, что они делали вещи, которые, честно говоря, на мой взгляд, ни за что вообще. Не было ни одной группы людей в этой стране, которую правительство так же сильно атаковало бы. Возможно, это единственная группа, на которую напали так жестко и злобно. На этих людей напали государство, и это стало бы компенсацией за ту боль, которую они перенесли. Многим эта идея нравится. Если Конгресс не одобрит кандидатуру Тодда на генерального прокурора, я бы снова вынес этот вопрос на обсуждение. Многим это нравится. Многим ярым сторонникам Трампа это нравится. Господин президент, в адрес конгрессмена Макса Миллера выдвинуто обвинение в домашнем насилии. Считаете ли вы, что ему следует уйти в отставку? Я изучу этот вопрос. Слушайте, пока что это всего лишь обвинение. Я это изучу. Господин президент, а примет ли США какие-либо меры в связи с тем, что искусственный интеллект OpenAI и Anthropic уже способны взламывать другие системы? Мы очень активно участвуем в этом, да, у нас в этом большая заинтересованность, как и у всего мира. Мы изучаем этот вопрос. А что касается Канады, вы уже определились с мерой наказания за лесные пожары? Да. А какое? Скоро узнаете. Вернемся к Ирану. Были ли вы готовы нанести удары по объектам энергетического сектора? Я вам не отвечу на этот вопрос, Стив, я не буду этого раскрывать. Это должна была быть массированная атака. Это должна была быть атака, которая стала бы, без сомнения, самой крупной атакой со времен Второй мировой войны. Но нас попросили этого не делать. Они сказали, пожалуйста, не делайте этого. И другие их соседи тоже так сказали. Так что мы просто посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения о денуклеаризации Ирана. А завтра, как вы сказали, состоятся переговоры? Да, они будут вот завтра, очень скоро. А по вашему кандидату на пост директора разведки Джею Клейтону, какие указания вы ему дали? Ну, слушайте, он выдающийся человек, посмотрите на его образование. Он возглавлял, он буквально с самого начала, в раннем возрасте, ребенком еще возглавил Селливан & Кромвелл, одну из самых престижных, может быть, самую престижную юридическую фирму в мире. Он возглавлял их, ну, давайте посмотрим. Ну, то есть посмотрите на эти компании, на его успех, посмотрите, чего он добился. Он, кстати, великолепным, на протяжении 4 лет он просто великолепным председателем комиссии по ценным бумагам был. Вы хотите, чтобы он продолжил те инициативы, которыми занимался Билл Пульти? Я не буду ему говорить то, что он должен делать. Он выдающийся человек. Все хотели, чтобы это был он. И действительно, он по-настоящему выдающийся. Расследование исчезновения Нэнси Гатри, которое длится уже 6 месяцев, зашло в тупик. Не пора ли ФБР вмешаться? Может быть, ФБР вмешается уже в это? Ну, в некоторой степени они уже участвуют в этом, но, как вы знаете, на самом деле этим делами занимается местное сообщество. Некоторым людям не нравится, как действуют локальные органы, да, им не нравится, как действует шериф, но мы хотели бы отнестись к ним с доверием. Мы бы хотели прийти на помощь в любой момент, когда они в нас нуждаются. Это ужасная ситуация. Большое спасибо всем.
1: Это была коротенькая пресс-конференция на борту Air Force One.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания. Он вступает в силу после официального опубликования, то есть немедленно. Этот закон направлен против людей, которые уехали из России и которых заочно осудили по любой статье Уголовного кодекса или по политическим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Среди ограничений, которые предусмотрены для таких людей, это блокировка счетов в России, запрет продавать свою недвижимость и транспорт, запрет на пользование госуслугами и интернет-банкингом, запрет получения некоторых консульских услуг, например, получения загранпаспорта. Госдума приняла этот закон 22 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще на этапе рассмотрения законопроекта дал понять, что власти будут использовать его для политического преследования несогласных. Тем, кто уехал, нужно думать о том, как им предстать перед судом с повинной. Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране, об экстремистах, предателях нашей Родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, при этом скрывается от наказания в других государствах. Конец цитаты, говорил Володин.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали Московскую область, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. По его данным, погибли 5 человек. Воробьев уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, в промзоне Новоселки, в результате попадания дрона. Произошли пожары, один из которых на складе. О каком складе идет речь, он не уточнил. Пожар там уже потушили. Кроме того, повреждены электроподстанции и административные здания. В деревне Солнышково обломки беспилотников повредили частный дом и автомобиль. Губернатор также заявил, что атака беспилотников на области продолжается. Также он заявил, что 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один пострадавший в тяжелом состоянии. Астра со ссылкой на очевидцев передают, что в Чехове беспилотники атакуют складские помещения Валберес. В этом также пишет украинский телеканал «Экслинова Плюс». Беспилотники также атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тоснянском районе. 1 человек пострадал.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпуске «Последних известий», посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО. «Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим». Конец цитаты, заявил Залужный. Достаточно громкое заявление Залужного. А, собственно, как эти слова восприняли в Брюсселе?
3: Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что страна никогда не вступит в НАТО. Главным препятствием он назвал не политические разногласия, а технологический разрыв. По словам Залужного, Украина благодаря боевому опыту уже превзошла альянс, который, как он считает, по-прежнему руководствуется доктринами времен Второй мировой войны. Это резонансное заявление нынешний посол Украины в Великобритании сделал на совещании украинских дипломатов в Киеве. Как слова Залужного восприняли в НАТО, об этом расскажет наш европейский корреспондент Заряна Степаненко, который выходит к нам в прямой эфир. Заряна, привет. Ждем подробностей.
4: Приветствую, Игорь. Громкое заявление Валерия Залужного прозвучало в Киеве во время дискуссии дипломатов о евроатлантической интеграции Украины. Отставного генерала попросили прокомментировать возможное участие в другой военной коалиции. Но посол Украины в Великобритании начал с высказываний о НАТО. Сказал, знаком с альянсом не понаслышке. 12 лет лично занимался тем, чтобы внедрить его стандарты в украинской армии. А теперь, по его мнению, альянсу понадобится столько же времени, чтобы приблизиться к уровню России. Залужный имел в виду стандарты современной войны.
5: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
4: Эти слова бывшего главкома стали вирусными в украинском информационном поле. Некоторые критикуют Залужного. Напоминают, курс на НАТО закреплен в Конституции Украины. Россия хочет ее переписать в этой части, и многие украинцы с оружием в руках отстаивают право выбирать альянсы, членство в которых считают необходимыми. Другие же благодарят Залужного за то, что вслух сказал неудобную, но очевидную для многих правду. Украина – страна с современным боевым опытом, востребованным союзниками в частности. Ее приглашают на учения НАТО. Наша съемочная группа недавно побывала на таких маневрах. Беспилотные войска Украины там в очередной раз громили войска союзников, таким образом демонстрируя возможности современных дронов и их операторов.
6: Да, дико також дивитися на те, як нас в футболі.
1: Мені дико даже смотреть, как нас. И потому что просто месседж, не придумывайте что-то, чтобы модернизировать, и впустить Украину, то возможно, Украина тоже что-нибудь придумает вместо этого.
4: Залужный признал, что Украина, тем не менее, нуждается в технологиях, которыми владеет НАТО, в частности, антибаллистических, космических и не только. Но в гарантиях безопасности, по мнению генерала, ей стоит полагаться на альтернативные союзы, которые, вероятно, еще предстоит сформировать. Залужный сказал о теоретическом военном блоке в Европе. Австрийский военный аналитик Густав Грессель считает эту дискуссию несколько преждевременной. Параметры европейской архитектуры безопасности, говорит, определит исход войны в Украине.
7: That needs to be won. If Russia wins,
8: если Россия победит и лишит Украину независимости и суверенитета, российский империализм продолжит свое наступление. Тогда у нас просто не будет времени размышлять о создании новых организаций. Придется проверять на прочность те институты, которые уже существуют. Если же Украина победит, то эта победа, скорее всего, приведет не к Минску-3, а к политическому краху нынешней российской системы. Тогда карты будут перетасованы заново, и многое из того, о чем мы рассуждаем сейчас, может оказаться неактуальным.
4: В штаб-квартире НАТО, комментируя слова Залужного, нам напомнили недавнее заявление генсекретаря. Марк Рютте в июне отмечал, что путь Украины в альянс необратим. Это закреплено в декларации союзников после их саммита 2024 года. Но генсекретарь обратил тогда внимание, что консенсуса насчет ее вступления сейчас нет. Игорь.
1: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда структур Минобороны РФ, а также двух российских компаний и пяти россиян. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Под санкции подпали Главное ракетное артиллерийское управление Минобороны России, 1061 Центр материально-технического обеспечения, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и сухопутных войск РФ. Санкции распространяются на их любых правоприемников, подразделения или дочерние предприятия. Кроме того, в санкционный список включены две российские компании International Invest Company и Gedeon Alpha Company, а также граждане России Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Сергей Цыбарев. конце июля Сенат Конгресса Соединенных Штатов подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о расширении санкций в отношении России и Ирана. Он, в частности, уполномочивает президента Дональда Трампа вводить пошлины в размере до 200% для крупнейших в мире покупателей российской нефти и природного газа, а также расширяет санкции в отношении российских финансовых учреждений, политической элиты, крупных бизнесменов и российского теневого флота. Документ не принят окончательно. Его должны еще утвердить члены Сената и Палаты представителей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Кабинет министров Латвии провел закрытое заседание, на котором обсуждался вопрос о полной остановке работы контрольно-пропускного пункта Патерниеки. Это единственное КПП на латвийско-белорусской границе. В итоге от этой идеи решили отказаться, сообщают ЛСМ и Делфи. Закрыть Патерниеки предлагало Министерство внутренних дел, ссылаясь на возросший поток нелегальной миграции из Беларуси. С начала года Латвия задержала больше 9 тысяч мигрантов на границе с Беларусью. Это кратно больше, чем было задержано на литовско-белорусской и польско-белорусских границах. Однако премьер-министр Андрис Кульбергс заявил, что закрытие Патерниеки вряд ли исправит ситуацию, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. Конец цитаты. Пока КПП решили не закрывать, хотя, как подчеркнул Кульбергс, это остается одним из возможных вариантов. МВД Латвии заявила 31 июля о временной остановке работы пункта Патерниеки, ссылавшись на технический сбой. ЛСМ пишет, что сбой планируют устранить уже 4 августа. Ожидается, что после этого КПП откроют вновь. Патерниеки остается единственным автомобилем КПП на границе Беларуси и Латвии с тех пор, как в 2023 году Рига закрыла пункт селения. Тогда причиной тоже было названо обострение миграционного кризиса на внешних границах ЕС. Его с 2021 года организуют или как минимум поддержат власти Беларуси. Кстати, по последним данным, граница с Беларусью на КПП Патерниеки снова открыла. По крайней мере, мы вот только что получили обновленную новость. И владельцам транспортных средств, имеющим действующее бронирование в настоящее время, получают уведомление с указанием следовать к пункту пропуска. И 5 августа будет возобновлена даже возможность оформления новых бронирований для пересечения границы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Компания Apple ненадолго удалила мессенджер Telegram из своего магазина приложения App Store, пишет Bloomberg, Reuters, 9to5Mac и другие издания. Приложение было недоступно для части пользователей у нас в Штатах, в Индии, в Австралии и в Сингапуре. Причиной удаления стал контент с сексуализированным насилием над детьми. В комментарии, который передал представитель Apple, говорится следующее. Я цитирую. «Мы ненадолго удалили Telegram из App Store после того, как наша проверка выявила контент, нарушающий наши строгие правила, которые запрещают материалы с сексуализированным насилием над детьми. Приложение было восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил этот контент и заблокировал опубликовавшего его пользователя». Конец цитаты. В аккаунте Телеграма в соцсети X появился пост на английском с перефразированием известной цитаты Марка Твена. «Слухи о моей гибели сильно преувеличены». Конец цитата и эмодзи яблока. В России Telegram в магазинах приложений доступен, но испытывает проблемы из-за усиливающегося давления со стороны властей. Мессенджер замедляли вплоть до практической полной блокировки. Он не внесен в белый список ресурсов, которые должны открываться при отключениях мобильной связи. А в конце июля основатели Telegram Павла Дурова, как мы ранее сообщили, внесли в перечень террористов и экстремистов. ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. Тем временем, Причиной недавнего временного удаления Telegram из магазина приложения App Store стали действия вымогателя, рассказал Павел Дуров. И по словам основателя Telegram, обычно модераторы быстро удаляют весь незаконный контент. Однако в этом случае злоумышленник отредактировал старое сообщение в одном из групповых чатов. И таким образом его участники не смогли его заметить и своевременно сообщить о нем. По словам Дурова, этот пользователь – вымогатель, который требует у владельцев групп деньги в обмен на то, что не будет атаковать их сообщество. В случае отказа злоумышленник размещает незаконный контент, а потом сам сообщает о нем в Apple. Основатель Telegram подчеркивает, что Apple удалила мессенджер, не связавшись с его представителями. В этом Дуров видит потенциальную системную угрозу для каждого приложения в магазине App Store. Я цитирую. Если приложение, которое использует более миллиарда человек, может быть удалено из App Store без предварительного предупреждения, то это может произойти фактически с любым приложением. Конец цитаты, так подчеркнул Дуров. Ну и я напомню, что компания Apple с 3 августа удалила Telegram из своего магазина App Store. Приложение было недоступно для части пользователей у нас в Штатах, в Индии, в Австралии, в Сингапуре. Причиной удаления стал контент с сексуализированным насилием над детьми. Когда этот контент был удален, а разместивший его пользователя заблокирован, компания Apple восстановила мессенджер. И таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Forum Daily, Медуза, Astra, NPR, радиостанции «Свободная Европа», «Радио Свобода», «Настоящее время» и в заключение о том, что у нас происходит сейчас с погодой за бортом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Портметро Ири синоптики несколько дней подряд прогнозировали 100-градусную жару, особенно на среду и на четверг, но смог очень сильно окутал Портленд, Метро Эри, и не только, а практически весь наш Тихоокеанский северо-запад, поэтому столбик тернов поднимаются очень и очень медленно, и едва ли вообще перевалит за 80 в среду и в четверг. Синоптики обещают, что без смога это могут быть трехзначные цифры, по крайней мере в среду, и около 100 градусов может быть вполне в четверг и в пятницу. Но смог настолько сильно окутал солнце, и смог находится примерно на высоте в 5000 футов, что он полностью блокирует жаркую погоду, и по ночам столбы ветров даже сваливались до 55. Вопрос в том, что будет со смогом. Синоптики утверждают, что, скорее всего, он не рассеется до среды, а значит, и у нас не будет жаркой погоды, по крайней мере, до четверга. Тем не менее, жаркую погоду по-прежнему стабильно прогнозируют. В районе Большого Сиэтла тоже достаточно мощный смог окутал город, поэтому столбики терроров так и пока не поднялись выше 70. Но, скорее всего, 80 градусов принято было тогда, когда смог уйдет. И, возможно, синоптики прогнозируют, что будет около 85-87 в среду и в четверг, когда смог, по идее, должен рассеять. Напомню, что в Сиэтле смог в основном от пожаров в Спокене и в Канаде. А в районе Портленд Метро Эри смог накрыл город из-за пожара в районе горы Манхут, где даже объявлена уже эвакуация. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Линию позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит 2 раза в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
1: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Я бы поставил вопрос следующим образом. Вот мы говорим целый год о способности влиять на жизнь других людей. Мы говорим, что каждый из нас оказывает какое-то влияние. Негативное, позитивное. Мы говорим о людях верующих, в жизни которых Богу удалось многое поменять, многое воспитать, преобразовать человека и через человека распространять это доброе влияние на окружающих. Два или три воскресенья назад мы говорили о первом круге влияния, мы говорили о родителях, мы особенно говорили о матери. В следующее воскресенье будем говорить об отце. Мы никуда от этого не убежим. Так или иначе, мы оказываем влияние на кого-то, и кто-то оказывает влияние на нас. От одних людей мы хотим убежать, забыть их имена, никогда, чтобы наши дороги с ними не пересекались. К другим людям у нас постоянное влечение, постоянная тяга. Мы прямо чувствуем, как от этих людей исходит теплота, мудрость, забота, любовь. Это же очень важно. Таким образом и происходит духовная борьба за души всех людей. Мы боремся, мы сражаемся. Мы хотим позволить Господу сделать как можно больше через нас. Но сегодня я бы поставил вопрос следующим образом. Может ли моя молитва, адресованная Богу, о каком-то конкретном человеке, воздействовать на жизнь этого человека? Если я могу что-то сделать без Бога, чтобы помочь человеку, то не надо и молиться. Иди просто и делай. И не строй из себя лицемера. Но если твои возможности закончились, если ты чувствуешь, что ты не в силах помочь ситуации, в таких случаях мы начинаем молиться. Что это значит? Как работает этот механизм? Что это за модель? Я вижу человека, его ситуация меня печалит. Я хочу, чтобы что-то поменялось в его жизни к лучшему. Но у меня нет сил ему помочь. Он страдает, это страдание отбивается во мне состраданием. Я начинаю просить Бога. О чем же я прошу Бога? Я прошу Бога вмешаться. Вмешаться в его ситуацию. Я прошу. Может быть, Бог это сделает и без меня. Видит ли Бог его ситуацию без меня, без моих подсказок? Да, конечно, видит. Поэтому здесь возникает несколько важнейших вопросов. Важно ли молиться о людях Богу? Важно ли просить Бога о какой-то конкретной ситуации? Но есть более глубокий вопрос. На какие молитвы и почему Бог действительно отвечает, действительно реагирует? Когда я прошу Бога, чего конкретно я прошу? Я прошу Его силу, потому что у меня силы нет. Я прошу Его ресурсы, потому что моих ресурсов нет. Я ситуации помочь не могу. Мне нужна Божья сила, которая вмешается в ситуацию и поможет конкретному человеку. Поэтому я бы озвучил этот вопрос следующим образом. Может ли моя молитва об отдельном человеке действительно что-то поменять в его жизни? Ведь я пытаюсь задействовать силу Божию. Понимаете, что интересно? Я делаю заказ Богу. Я объясняю в деталях ситуацию человека. Я рассказываю, как у него плохо со здоровьем. Я рассказываю, что у него конфликт в семье. Я рассказываю, что дело обретает плохой оборот. И я прошу: Господи, вмешайся конкретно в эту ситуацию. Нужна твоя помощь, помоги, пожалуйста. То есть это кастом, это заказ. Конкретно я прошу Бога ответить на конкретику моей молитвы. Бог и так отвечает, Бог посылает общее благо людям, и солнце, и дождь, и мудрость, и физическую силу, и возможности работать. Все это Бог посылает. Но есть отдельные молитвы, когда именно мы вовлечены в процесс. Ведь Бог многое делает, большинство всего делает и без нас. Но здесь важно понимать, что мы вовлечены в процесс. Мы нужны почему-то в этом процессе, и мы можем, кроме там, денег наших, физической какой-то помощи людям, мы нужны именно своей молитвой. И именно наша молитва, мы сейчас разберем, какая, какой тип молитвы, каких случаях. Но именно наша молитва может как-то остановить внимание Бога на отдельной ситуации. Вот это мой главный вопрос. Если удастся об этом сегодня поговорить, ссылаясь на тексты Священного Писания, я буду очень рад. Потому что далеко не все молитвы, а может даже большинство из них, Богом не отвечаются. Простите, пожалуйста, но Бог — это не джин в бутылке, знаете, который ты носишь, как этот Аладдин, с собой. И при всяком случае, когда не справляешься с ситуацией, когда твои какие-то прихоти, амбиции, желания, нужды возникают, ты его вызываешь оттуда, и он делает все, о чем ты молишься и о чем просишь. Нет, не так. Далеко не так. Совершенно все не так. Потому есть молитвы, на которые Бог действительно не отвечает, и за это ему большая благодарность, что он не ходит у нас на поводу. Иногда мы и слезно просим. Мы же специалисты манипулировать и Богом, и людьми, и родителями, и пасторами. Ох, какие мы специалисты. А зачем это вообще делают люди? Вот как бы склоняют на свою сторону других людей. Ведь мы часто этим занимаемся, мы даже не замечаем этого. Когда мы слабы, у нас сил не хватает, когда мы проигрываем в каком-то поединке, в диалоге, в каком-то судебном разбирательстве, мы начинаем на себя тянуть людей, мы подключаем силы других людей, потому что своих сил не хватает. И где-то приблизительно так же мы поступаем и в отношении молитвы. Мы слабы, нам обидно, нам больно. Это наш, простите за слово, шкурный интерес, потому я даже могу и голодовку объявить, если Бог плохо слышит и не реагирует на мою просьбу. Но я добьюсь своего. И поверьте, мы недооцениваем наших амбиций, мы недооцениваем, что может вытворять гордость человеческая. Мы это слабо оцениваем. Поэтому есть молитвы, на которые Бог не отвечает. И такие люди, которые даже постятся, это постом даже не называю, голодовки объявляют, они потом сильно разбиваются. Но важно отметить, что разбиваются они как раз не веря в Бога. Разбивается их иллюзия. Разбивается иллюзия о том, что Богом можно манипулировать. Разбивается не вера. В вере люди не разбиваются. Разбивается этот мыльный пузырь, это ложная доктрина, что все, что ты не скажешь Богу, Он будет делать. Поэтому давайте прежде всего установим для себя то, что Бог суверенный, и я повторяю, Он не джин в бутылке, что Он остается Богом, и есть молитвы людей, на которые Бог действительно отвечает. Когда может человек своей молитвой остановить внимание Бога или привлечь внимание Бога, и может посредством молитвы, вовлекая Господа в отдельную ситуацию, воздействовать на жизнь другого человека. Это интересно. Я бы эту тайну рассмотрел. Потому что Бог действительно является могущественным Богом и человеколюбивым Богом. То есть Богом, заинтересованным в людях. Но представление или понятие о добре у нас, людей, и у Бога очень разное. Все, что мы часто представляем или понимаем под добром, это хороший заработок, это здоровье, это вкусная еда, это хороший отдых как можно дольше и так далее. Границ нет этим желаниям. Границ нет. Кто-то мудрый сказал, у ненасытимости две дочери. Давай, давай. И действительно, апостол Иаков сказал, что мы просим или вы просите и не получаете. Потому что с Божьей перспективы вы просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений, чтобы еще больше вот эти прихоти выросли, как на дрожжах, еще больше ты утвердился, и значит, ты привыкаешь. Мы наглеем, мы черствеем, когда много всего хорошего и доброго в нашей жизни происходит, мы уже перестаем это считать милостью Божьей, мы считаем это долгом. И у нас начинаются капризы, когда чего-то нет в холодильнике или еще что-то там стряслось, у нас уже претензии к Богу. Благодарности меньше и меньше, претензий больше и больше. Вопросов больше и больше, ропота больше и больше, а благодарность сводится, а что же здесь такого? Ты и должен все подавать. на то ты и обеспечитель. На самом деле, друзья, мне очень хотелось бы разобраться, на какую молитву действительно Бог реагирует и почему она важна. В книге Иеремии в 7 главе есть такой текст. Если вы знакомы с судьбой пророка Иеремии и знаете всю эту драму очень большую, то она заключается в том, что Бог Всевышний определил Израилю быть в вавилонском рабстве. Кстати, не только Израилю, но многим окружающим народам. Бог определил. Ты хочешь идти против определения? Ты хочешь переиначить определение? Ты хочешь договориться с другими государствами? Ты хочешь склонить Бога, чтобы Бог переиначил свое определение? Ну, пробуй, твое дело. Так вот, Иеремия, пожалуй, был единственным человеком, которому Бог очень понятно объяснил свое определение. И сказал: пойди к Израилю и объясни этим людям, моему народу, что чем быстрее вы согласитесь с моим определением, тем для вас же лучше. Ваши же города не будут бомбить, ломать, крушить. Вас же убивать не будут, мстить вам не будут. Просто сдайтесь. Но когда Иеремия пришел с этой вестью к Израилю, это же дикость. Ты же изменник. Ты же просто сепаратист. Ты пришел, здесь наоборот нужно единство. Здесь же наоборот нужен Бог, сила, вера. Здесь надо благословлять пушки, танки, все здесь надо благословлять. Что только можно. А ты пришел с этой вестью, ты просто изменник, ты засланный. И вся драма Израиля заключалась в том, что они конкретно воспротивились пророчеству Иеремии. Но Иеремия знал этих людей, вырос между ними, любил этих людей. Он сам понимал, насколько им трудно проглотить вот эту истину, что Бог определил им быть в плену в Вавилоне 70 лет. Поэтому Иеремия за них молился. Он просил Бога быть милостивым, чтобы не было это так жестоко, потому что это все равно будет, чтобы смягчить весь этот процесс. И когда он молился Богу о своем народе, о своих родственниках, о священниках, о храме, обо всем молился, в 7 главе Бог обращается к Иеремии и говорит: не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я тебя не услышу. Конечно, можно еще раз напрячься. Конечно, можно сильно просить Бога. Были случаи отдельные в судьбе Моисея, когда он просил Бога вопреки гневу Божьему. Но в этом случае Господь сказал: не проси, не молись, я тебя не услышу. Вот эту именно молитву твою я не услышу. Я хочу для себя понять, есть ли действительно молитвы или люди, или ситуации, о которых мы неправильно молимся. Как сказал пророк Исаия: вы не так молитесь, чтобы голос ваш был услышан на высоте. В день поста вашего вы хотите творить волю вашу. И это через пророка Исаию говорил Бог. Итак, что есть такого в молитве, чтобы действительно сердце Господне остановилось в момент, когда молится человек, и чтобы Божий ресурс, Божья сила высвобождалась в ответ на твою молитву? Ведь Библия и история, и даже наша жизнь полна примерами, когда Бог действительно слышит молитву человека и отвечает на эту молитву сверхъестественным образом. Это именно то, что мы называем чудом. Что такое чудо в нашем понимании? Это то, что происходит за гранью наших возможностей. Если это в моих силах, это не чудо. Но когда я понимаю, что мои силы исчерпаны, мое здоровье на нуле, и вдруг происходит очевидная перемена, мы говорим: это было чудо. Мы не надеялись, что наша семья сохранится. Но это было чудо. Вмешался Бог. Что-то произошло. Это было чудо. Так вот, мы все хотим чудес. Все. Я не верю, что в этом зале есть человек, который как-то интуитивно не просит Бога о какой-то ситуации. У нас у всех есть ситуации, которые мы бы мечтали поменять. Но у нас просто нет сил. Была бы сила, даже не молились бы. У нас просто нет сил. Поэтому мы все ждем чуда. Чуда. Угу. Я тоже жду чуда. Но интересно, что в отдельных случаях есть право на чудо. Что чудо не происходит, знаете, как розыгрыш лотереи. Ладно, там Бог говорит, да пусть будет чудо. Вот так брошу, на кого упадет. Есть как бы право на чудо. Есть какие-то закономерности, и если нам удастся их усвоить, мы поймем, что человек своим поведением получает в определенный момент жизни право на чудо. Что чудо тоже закономерно. И я хочу поговорить о том, когда действительно случались чудеса. Потому что у нас есть Библия как прекрасная подсказка проанализировать много ситуаций в жизни отдельных людей, когда действительно Бог вмешивался сверхъестественно в ответ на молитву людей. И они получали право на чудо. И это чудо происходило. Так вот, мы, люди, разлажены. Знаете, если взять гитару, и она расстроена, вот так я проведу пальцами по струнам, да, и оно вообще не звучит. Каждая струна должна иметь свою тональность. Мы разлажены, мы расстроены. Нас столько этих желаний, нас все дергают, всем все надо. Мы внутренние, вот как разлаженная гитара. Если нас остановить, даже ночью, когда мы спим, когда сознание спит, и в нашем подсознании, если бы Бог спросил, проси, что дать тебе, как когда-то у Соломона попросил, то мы даже не знаем, что сказать. У нас глаза разбегаются, если действительно Бог не шутит, а готов дать нам, что мы попросим. Так у нас глаза разбегаются, насколько много всего разного. Потому мы расстроены. Чтобы действительно Бог отвечал на молитву, человек должен быть собранным или цельным, целостным. Легко говорить, чего ты хочешь, когда у тебя осталось 15 минут жить. Или если ты повис где-то над обрывом, и голос Божий спросит тебя, чего ты хочешь? Так понятно и так. Но в обычной жизни мы разлажены. И мы не только разлажены в личной жизни, мы особенно разлажены в нашей общественной жизни. Мы вообще разные. Мы как оркестр, который вообще бренчит каждый свое. Библия многократно нам говорит о силе единства молитвы. Когда все были единодушно вместе. Когда они молились и были единодушно вместе, что-то происходит. Знаете, как тот же оркестр, каждый настраивается, подстраивается под общую тональность. Да? Клавиши, струна каждая, скрипочка. Да? Все подстраиваются под общую тональность, подтягивают свои струны, потому что им надо сыграть общее произведение. Мы все разные, мы разлажены. Мы даже сознательно иногда молимся вопреки. Мы сознательно, мы в семье стоим на колени, если дочь обижена, потому что папа ей что-то не разрешил, она у Бога одно просит, папа другое. И она со слезами просит, и папа со слезами просит. Я представляю, как вообще Богу реагировать на эти молитвы. Я один раз видел, как в доме сидел и смотрел какой-то чемпионат, ну не чемпионат, это был бокс. И там один видный чемпион из Украины сражался с другим чемпионом, где-то не с Британии, откуда, да. И получилось так, что тот человек христианин, и он вышел на ринг с молитвой к Богу о победе. А этот как бы наш, ну свой, украинец, да? Я наблюдал за одним человеком, как ему было сложно определиться, кто наши. Вообще, христиане или украинцы, кто же наши? Это было очень сложно, серьезно. Эта борьба сильно долго тянулась, то есть человек мучился, за кого отдать свой голос внутренний, за кого болеть, кто же наши? И вы знаете, потому я не верю. Так это ладно, это мелочи. Это конфликт как бы между национальным интересом человека и его религиозным пристрастием там, или склонностью. А когда на ринг выходят оба верующие, и оба молятся, чтобы Бог дал ему победу, ну, как бы, чтобы удачно дать в челюсть, вот так, один раз, чтобы, да, вот, лег сразу, то вот Богу я прямо не знаю, на чью сторону вставать. Потому я абсолютно не верю, что Бог в этих игрищах участвует. Абсолютно не верю. У Бога есть масса мест на земле, где намного серьезнее ситуации, чтобы Он останавливал свое внимание там. Но как раз на этих игрищах останавливаются все страсти человеческие. Там все инвестиции, там молитвы, там же не просто любопытство. Туда же деньги ставятся, там же ставки серьезные. Поэтому люди молятся, люди в напряжении, люди склоняют высшие силы, чтобы все-таки по-моему было, чтобы я победил в этом поединке и так далее. Итак, мы говорим, что есть единство, единство между желаниями Бога и желаниями человека или желаниями общества, группы людей. Когда наступает это единение между тем, что есть в сердце Бога, это тайна, это вообще тайна. И это допустимо, и это возможно только для тех людей, в которых живет Дух Божий. По-другому это невозможно, это перекличка. Вот этот унисон, вот эта синхронизация всех инструментов, она возможна исключительно благодаря тому, что Дух Божий может жить в людях, и желание Бога, воля Божия откликается, перекликается в жизни отдельных людей, и они молятся не просто о личных нуждах или интересах своих родственников. Вот я в эту искренность мало верю. Потому что это искренность с личным интересом. Поэтому, конечно же, он искренне просит. Но для себя. Если для соседа, уже искренность на 30% падает. А если для врага, на 99% падает. Хотя враг так же страдает, как и ты. Поэтому, когда я вижу слезные просьбы о себе любимом, очень подозреваю в искренности. Потому что Божественный Дух, Он любит всех людей одинаково. Евреев, арабов, украинцев, русских, всех. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И потому, когда Дух Божий действительно имеет площадку, имеет место в сердце человека, и человек в унисон с Богом начинает молиться, Дух Божий начинает в нем молиться, то Бог начинает действовать при содействии такой молитвы. Они действуют вместе. Человек поменять ничего не может, Бог может, но человек не молится вопреки Богу. Как написал апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе. Мы не знаем, о чем молиться, как надо, как должно, потому сам Дух, Божий Дух, живущий во мне, ходатайствует за нас по воле Божией. Интересно. В отношении меня он ходатайствует через меня воздыханиями неизреченными. В отношении Бога он ходатайствует, то есть просит исключительно по воле Божией. И никогда не будет ходатайствовать вопреки воле Божией, а только в интересах воли моей. Но-но-но-но. Дух Божий, в чем его особенность? Когда ты чувствуешь это внутреннее посещение, ты чувствуешь это наполнение особенным божественным присутствием, и в тебе начинается эта молитва, инициируемая Богом. Она богоугодна, потому что она вызвана Богом. Это не просто твои личные интересы. И ты так сильно хочешь Бога склонить в сторону своих личных нужд и интересов. Но ты молишься, потому что Дух Божий в тебе ходатайствует. Я хочу показать вам сейчас видеофрагмент, 2,5 минуты. Запись плохая, она сделана лет 30 назад, но это репортаж одного из каналов в Румынии. И подумайте, что объединяет эту группу людей. Вы сейчас увидите группу людей и увидите неимоверное единство. Это не христианская группа людей. Съемки происходят не в церкви, Но это неимоверное единство, которое трудно даже представить в обычной нашей жизни. Давайте посмотрим.
1: Маленькая румынская деревня Пипера в панике. Двухлетняя Алина Паскару упала в колодец и застряла между стеной и ведром на веревке. Она находится на глубине почти 5 метров, но колодец гораздо глубже. 6 часов спасатели предпринимали различные попытки, но девочка слишком напугана, чтобы схватиться за веревку, а колодец слишком узкий, чтобы спустить туда пожарного. Репортеры ищут идеи среди наблюдателей. Мать отказывается от утешений, а отец едва движется. Внезапно девушка-подросток Оана Фурника выходит вперед и соглашается спуститься в колодец. Ей придется пролезть почти 5 метров вниз в полной темноте вверх ногами. Толпа притихла в то время, как мужчины слушают указания девушки. Внезапно она кричит, чтобы ее подняли. Но ее руки пусты, она говорит, что не смогла вытащить ребенка, так как девочка слишком сильно запуталась. Но после недолгой передышки Оана просит, чтобы ее опустили снова. Это может быть последний шанс спасти девочку. Когда она опускается в колодец, миллионы людей по всей стране задерживают дыхание. Ребенок в безопасности. Она в шоке и страдает от переохлаждения, но с ней все будет в порядке. Мэр наградил Оану участком земли. Она также получила $5000 от телезрителей. А Алина теперь известна на всю страну, которая наблюдала, как ее вытаскивали из лап смерти.
0: Есть два общих знаменателя, которые объединяют эту группу людей. Во-первых, неимоверное единство и молитва. Можно подумать, что они не молятся. Я думаю, в такие моменты все молятся. Уже кому как, но все молятся. Все понимают, что здесь нужно чудо. Между этими людьми единство, каждый из них, каждый, включая всю страну, потому что трансляция была по всей стране, забыл о своих нуждах. У каждого из этих людей есть своя нужда. Но в это время они все забыли о своих нуждах. Я верю, что это привлекает Дух Божий. Я верю, что это удивительное что-то есть в среде таких людей, даже это, если это происходит между двумя людьми. Когда люди абстрагируются и уходят от своих личных, частных интересов во благо другого человека. Это сразу же привлекает внимание Бога и Духа Божьего. Потому что мы все эгоцентричны. И если это не работает на мои интересы, мой интерес ослабляется. Особенность этой группы людей и всей страны в том, что они были все едины в стремлении и желании спасти ребенка. Вторая особенность, не меньше, если не больше, этой группы людей заключается в том, что они готовы были на огромную цену, на огромную жертву. И цена заключалась не просто в том, что мама бы бросилась в этот колодец, любой мужчина, спасатель, все бы бросились, отец, но даже дети, даже подростки. То есть эта кульминация, это напряжение достигло таких размеров, так это не вся жертва. Страна остановилась на 6 часов. Страна, станки, заводы, кухарки выключили. Все остановились. Все наблюдали за происходящим. Это цена. Цена, которую платили эти люди. И потому я не сомневаюсь, что это моментально привлекает внимание Бога. И Бог начинает содействовать такой группе людей или таким людям. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы Господь действительно содействовал нам в том, о чем мы просим. Однажды я встретил своего знакомого, у него рука была в гипсе. И я спросил, что случилось, он рассказал необычную историю. Его ребенок, они из Украины, жили в каком-то таком поселке, где очень, ну, там далеко не центральный город, короче. Ребенок несколько дней температурил, сильно ребенок новорожденный, маленький. И им не удается сбить температуру, это уже угрожает жизни ребенка. К врачам там, наверное, они не видели большой пользы обращаться, это было бесполезно. Все методы перепробовали, ребенок сгорает. Кульминации достигает эта ситуация ночью в 3 часа, когда они чувствуют, что ребенок может умереть. И она, жена, говорит своему мужу: беги, едь, стучись в какие-то аптеки. Может быть, что-то еще есть. Он садится в машину, осень, проливной дождь, холодный дождь. Он едет в одну аптеку, вторую, все закрыто. Никто не работает. И он в отчаянии, он подъезжает к очередной аптеке, он в полном отчаянии, жена просто уже кричит в трубку, уже не своим голосом, ребенок уходит. И в этот момент этот человек поступает, я не знаю, как объяснить с точки зрения богословия этот поступок, скорее всего, это неправильный поступок, но он говорит: Бог, я прошу, я настаиваю, я соглашаюсь, чтобы эта вся боль и болезнь ребенка сейчас перешли на меня. Это мое добровольное желание. Пусть я умру, а он живет. Ему показалось, что кто-то есть в аптеке, там горел какой-то свет, он выбегает с машины, и в этот момент, буквально в эту же секунду, проваливается в канализационный люк. Дикая боль, он ломает себе руку, он чуть ли не теряет сознание, телефон разрывается, жена звонит, он выбирается с трудом, поднимает телефон, чтобы услышать что-то опять тревожное, она кричит: я понять не могу, что произошло. У него совершенно нет температуры. Что это может быть? Это просто в долю секунды ребенок стал здоровым. Я повторяю, с точки зрения богословия это очень трудно объяснить. Это какой-то духовный феномен. Я верю, что это даже неправильно, потому что Христос взял на себя все наши грехи, немощи и болезни. Но я слышал не один раз подобную историю, когда происходили именно такие моменты, потому что человек согласился заплатить высокую цену за то, чтобы ребенок был жив или чтобы ситуация поменялась. Скажем, Петр апостол, и, конечно же, Бог через него творил чудеса, но воскрешение мертвых – это очень редкое чудо даже в жизни апостолов было. И однажды он был там недалеко от Иопии, у меня нет времени читать дословно это с Библии, но прибегают люди и говорят им: Петр, там такое стряслось, там Лидда, город небольшой, да, или поселок какой-то, там умерла молодая женщина или девушка, там такая истерика, там такое творится с людьми, ты срочно должен прийти. Ну, Петр приходит туда и действительно умерла. И что же он видит? Он видит многих вдов, бедных людей, и они показывают Петру одежды, рубашки, там, не знаю, какие-то платья, показывают, что шила эта девушка. Она была исполнена добрых дел. Но это не просто рубашки, это свечка, это какой-то ангел жил между людей. Люди все дышали на нее, люди, это был их landmark, можно так сказать, да, особенность того поселка. Такая удивительная душа была, и вдруг она умерла. И знаете, Петр далеко не всегда молился там за воскрешение мертвых или даже за исцеление. Но в этом случае происходит удивительное, потому что я верю, что вся эта деревня, все это место было очень собрано, и они действительно просили Бога. И Петр вошел, сказал ей: Тавифа, встань, и она открыла глаза. Мы сейчас говорим, какие существуют платформы или площадки для ответа на наши молитвы. Я лично не заинтересован всю свою жизнь биться лбом и просить о том, что Богу не угодно или что Бога не интересует. Но зато очень интересует меня. И щекочет мои чувства, потому что, по-моему, получилось, потому что я своего добился. Мне лично это не интересно. Поэтому в заключение я хотел бы прочитать вам текст из 2 послания к Коринфянам, из 1 главы. Текст действительно достойный внимания. Апостол Павел приветствует церковь в городе Коринфе в своем послании и пишет в 8 стихе: «Мы не хотим оставить вас в неведении», то есть вы не знаете, вы даже не представляете, вы не ведаете того, о чем я вам сейчас скажу. «Я не хочу оставить вас в неведении о скорби нашей, случившейся с нами в Асии, потому что мы были отягчены чрезмерно», то есть сверх меры и сверх силы, «так что не надеялись остаться в живых». То есть была какая-то ситуация, с Павлом это случалось часто. Были случаи, что его камнями побили и даже считали умершим, бросили за городом, но он опять встал и пошел. Так вот, он пишет, что у нас не то, что веры не было, у нас даже надежды не было. Мы уже не надеялись остаться в живых. Настолько была скрутная ситуация. Но сами в себе имели приговор к смерти. Вы, наверное, встречали таких людей, когда, или вы были в ситуации, когда вы знаете, что вы уже ближе к тому миру, чем к этому. И человек это на здравый ум понимает. Поэтому Павел говорит, мы уже были, имели в себе приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Дальше он пишет, который, с большой буквы, то есть Бог, избавил нас от столь близкой смерти. И избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. А дальше самое интересное, что касается нас, людей. Что это все произошло при содействии вашей молитвы. Дабы задарованные нам, а что им было даровано? Да жизнь была дарована, спаслись они. Дабы задарованные нам по ходатайству многих. Многие люди возблагодарили за нас. Итак, он выделяет две мысли, что Бог действовал при вашем содействии. А как вы содействовали Богу? Как это вообще возможно содействовать самому Богу? А молитвой вы содействовали. И при ходатайству многих из вас, не всех, но многих. Что интересно, кто эти многие? Почему тот ходатайствует, тот не ходатайствует? Эти сильно ходатайство. Вообще, что такое ходатайство? Это сильное прошение. Это сильное прошение Бога. Потому что вообще, во-первых, люди на расстоянии, они ему никак не помогут. Во-вторых, даже если бы были там, они ситуации не помогут. Поэтому в чем заключается ходатайство? В умилостивлении Бога вмешаться в ситуацию. И почему не все? Потому что только та группа людей, которые близки с Богом. Они знают сердцем Бога. И все, что происходит в духовном мире, моментально откликается в их молитвенной жизни, в их хождении перед Богом. Они даже не знают, что происходит. Потому что Павел говорит, вы же в неведении, вы даже не знали, что происходит. Я не хочу вас оставить в неведении, я вам только сейчас расскажу, за что вы молились. Я только сейчас вам расскажу, что это было. И за что ходатайствовал вас Дух Божий? Вот как интересно работает духовный механизм. Поэтому может ли человек действительно быть причастным к таким удивительным процессам в духовном мире, когда он молится о других людях? Да, может. Есть право на чудо, есть какая-то мера, когда капля за капелькой, но собираются молитвы, капля за каплей, но человек знает, что это угодно Господу, и он действует и молится в унисон с Господом, как Илия, пророк. Он был в отчаянии, народ отступил от Бога, и он не просто молился Богу, он сказал, я пойду навстречу с Богом. Это все равно, что мы по телефону говорил с кем-то важным, потом говорит, нет, это настолько серьезно, я добьюсь встречи. Мы стоим возле дверей в офис, и мы ждем. И вот Илия, он же с Богом был близко. Бог же его слышал. Почему он сказал, нет, я пойду к горе Божией Хорив. Я должен увидеться с Богом лицом к лицу. Это все слишком серьезно. И когда он туда пришел, Бог спросил его, что ты пришел? Он сказал, я не знаю, что делать. Жертвенники разрушили, всех твоих пророков убили. Я не вижу смысла вообще в своей жизни. А что, у тебя нет личной жизни? А что ты все связываешь с народом постоянно? Есть твоя жизнь, есть жизнь общественная. Но этот человек был слуга Бога и слуга народа. И мы, конечно, видим чудо, когда он возвращается, огонь с неба сходит, и все видят, вау, по молитве Илии. Но мы не видим цены. Мы не видим цены, когда это не просто порыв был эмоций. Я это много раз говорил. Подвиг совершить намного проще, чем в постоянстве служить Богу и людям. И мы не видим цены, которая за этим стояла. Ну да, у него это взяло 40 дней, но это была такая напористость. Такая напористость. 40 дней шел пешком, горе Божьей, Хорива, поговорить с Богом о судьбе Израиля. И Бог увидел, да, чаша наполнилась, да. И Бог ему показывает всю панораму. Помажь пророка вместо себя Елисея, вместо Ахава будет этот царь. Рассказал, что будет политически складываться на арене окружающих народов. Все ему рассказал. Конечно, есть Анна, которая молилась за сына. У нее не так быстро чаша наполнялась. Много лет наполнялась. Она была женщиной бесплодной. И она молилась. Но она никогда, никогда не скатилась в отчаяние. Даже священник ее заподозревал, что она выпила немного и что-то там шептала у алтаря в Силоме. Но она не скатилась в отчаяние. Капелька за капелькой она душу свою изливала перед Богом и согласилась на цену. «Если ты дашь мне ребенка мужеского пола, я верну его тебе. Ты можешь взять его как пророка». Пим! Последняя капелька. Да. И Илий священник поворачивается, сам не знает, что говорит. «Господь исполнит хотение твое, о чем ты просила у него столько лет». И все. Она больше не плакала. Она была веселой. В очередной раз, когда она была с мужем, через несколько дней она обнаружила, что она беременна. И она родила величайшего пророка Самуила. Я верю, что есть какие-то закономерности, на которые особенным образом Господь обращает внимание, когда у тебя появляется право на чудо. И когда твоя молитва может вовлекать силу Божью для воздействия на жизнь другого человека.
2: Дорогой друг, священная книга Библия утверждает, что Бог каждому человеку определил время и место его обитания. И в сердце каждого вложил непреодолимые чувства потери, чтобы люди искали Бога, пока не ощутят Его и не найдут, потому что Он близко каждому из нас. Это ощущение потери совершенно естественно в душе каждого. Оно увлекает нас к непрерывному поиску высшего смысла нашего существования. Достаточно быть хоть немного внимательным к своей душе, и вы признаете, что это именно так. Бог – это личность, которая желает открыться каждому. Он не прячется от людей и не требует от них ничего, потому что сам ни в чем не нуждается. А напротив, нам дает и дыхание, и жизнь, и все необходимое. Бог многократно и разным образом говорил к людям в истории. 2000 лет назад Он открылся нам в образе Своего Сына, Иисуса Христа, который родился как человек, жил как человек, умер как человек и воскрес как Бог. Христос не только историческая личность. Христос – это Сын Божий, сознательно посланный в мир для искупления людей от грехов. В пророческих книгах Библии содержится около 360 предсказаний о Христе, которые все в точности, до малейших деталей, исполнились в течение Его земной жизни. Сам Христос и Его последователи, называемые апостолами, часто цитировали пророческие предсказания о Нем, написанные веками и даже тысячелетиями задолго до его явления в мир, тем самым удостоверяя своих современников в том, что он и есть обещанный Богом Мессия. Добрая весть состоит в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Хочу обратить ваше внимание именно на то, что всякий верующий, то есть тот, кто своею верою примет Христа как Божьего Сына и лично пригласит Его в свое сердце, подчинив Ему свою волю, обретает новую и одновременно вечную жизнь. Федор Михайлович Достоевский сказал, что душа каждого человека – христианка. Если глубоко заглянуть в сердце, каждый найдет себя в поиске важнейшего ответа на вопрос о первопричине своего бытия. Библия утверждает, что человек верует сердцем. Заметьте, не разумом, но сердцем. Доводы разума и доводы сердца, как известно, часто противоречивы. В вопросах веры важно следовать сердцем тому, что написано в Библии. Итак, сегодня я предлагаю вам сделать важнейшее решение в пользу спасения своей души. Я говорю о возможности признать Иисуса Христа Сыном Божьим и своим личным Спасителем, что буквально доказывает, что вы веруете в то, что Он умер непосредственно за ваши грехи, тем самым искупив вашу душу от вечного осуждения в аду. Такую веру важно исповедать, то есть провозгласить вслух, полностью осознавая происходящее. Это называется молитвой покаяния. Если вам нужно время для более детального осмысления этой информации, вы можете это сделать, читая в Библии Евангелие от Иоанна, обращаясь молитвенно к Богу за помощью в понимании священных писаний. Или, если вам понадобится помощь в поисках ответов на разные вопросы, вы всегда можете написать нам. Мы готовы посвятить время, чтобы индивидуально подойти к каждой ситуации. Если же вы прямо сейчас испытываете особое состояние сердца, в котором есть влечение к Богу и вера в Его любовь к вам, а также призыв вернуться домой к Отцу Небесному, то я предлагаю вам произнести молитву покаяния. Для этого я буду просить вас каждое слово произносить не только умом, но главное сердцем, понимая, что эта молитва адресована Богу. Вы можете при желании закрыть свои глаза и вдумчиво повторять за мной слова этой молитвы. Если вы готовы, пожалуйста, повторяйте вслух за мной. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь и принимаешь мою молитву. Я обращаюсь к Тебе с полной верою, как к Спасителю, который умер за меня, взяв на себя мои грехи, чтобы искупить меня и спасти от вечных мук в аду. Сегодня я прихожу к Тебе с покаянием, осознавая себя грешником перед Тобой. Прости меня за все, что я делал, нарушая Твои заповеди и оскорбляя Тебя своими грехами. Я принимаю Твое прощение и милость как незаслуженный дар благодати. Молю Тебя, войди в мое сердце, руководи мною по жизни. Я подчиняю Тебе свою волю, потому что доверяю Тебе все. Я не могу и не хочу больше жить без Тебя. Молю Тебя, запиши мое имя в Твою книгу жизни навеки. Отныне я верую, что Ты мой Отец, и я Твое дитя. Аминь. Мне остается поздравить вас с великим событием, которое отмечено в духовном мире большой радостью. Прямо сейчас вы перешли из смерти в жизнь. Ваш статус изменился. Приняв Христа своим Спасителем, вы стали спасенным человеком. Впереди вас ожидает большая дорога с радостями и разочарованиями, потерями и обретениями. Но главное, теперь вы на ней не один. Проводите время в молитве и чтении Библии. А также, пожалуйста, напишите нам о своем решении следовать за Христом. Мы хотим порадоваться вместе с вами, выслать вам небольшой подарок, печатное пособие, а также помочь вам найти христианскую церковь в вашей местности. Добро пожаловать в нашу большую семью, церковь нашего Господа Иисуса Христа.